Весна придет с рассветом и зацветет в Грузии. Мой пес стал человеком, а я еще в пути.

0: Не стойте так близко. Я могу вас укусить.
1: Вы же еще на прошлый Хэллоуин у меня всю кровь выпили. Я теперь скелет.